0: Люблю 18-е столетие, время гениальных людей и хороших манер.
1: Я готов допустить, что так оно и было.
0: И впредь не возражайте мне.
1: Не буду.
0: А где же царица? Исчезла. Россия похожа на театр. Театр.
1: Будьте осторожны, будьте осторожны.
0: А я, кажется, знаю, где мы находимся. Важный господин чиновник. Такие они у вас важные. Судя, не отставайте.
1: Я и не отстаю. Мне кажется, мы очень громко разговариваем.
0: Ставьте, они совершенно глухие. Я осторожно. Я даже никого не задею. Театр. Какие актеры, а? Какие костюмы.
2: А?
0: От меня спасибо, господа, спасибо. Они меня не видят, не видят. Просто Ватикан! Сударь, мы же в Ватикане, а? Рельефы-то они нарисованы, да. Натуральные изображения. Смотрите, орнаменты сделаны, кажется, по эскизам Рафаэля. Так, так?
1: Эскизом Рафаэля. Но это не Ватикан, много лучше, это Петербург.
0: Копируете? Даже начальство не доверяет вашим художникам. Ах, как русские умеют все хорошо скопировать. А почему? Потому что собственных идей нет. Ваше начальство не хочет, чтобы у вас были
2: собственные.
0: В сущности, и ваше начальство, и все вы, ну, ленивы, сударь, ленивы.
1: Ленивы.
0: А вот там располагалась галерея изящных искусств, а правильно?
1: Там выше.
0: В ней находилось 111 картин и так далее.

0: kraja tej żyta. Mały italiański prosvjet.
1: Mały italiański prosvjet.
0: А что это за люди, а? Какого они сословия-то, эти люди?
1: Вы видите эту чашу?
0: А, вижу, вижу, вижу, вижу. А вокруг ампир.
1: А вот торшеры Воронихина.
0: Торшеры, торшеры, да, торшеры.
1: Торшеры Воронихина.
0: Ампир, ампир, ампир. Я не способен восхищаться ампиром. Весьма глупый стиль, да.
2: May I ask you a personal question?
0: Стилем ущерб своей самобытности.
1: Вы бывали с Наполеоном, а не с Антипером.
0: А? Что? А? Что это за... Запах какой?
3: Скажите, интересно, а вы давно в Петербурге?
0: Да, час назад как появился.
3: Ну что, что за... сюда, в Эрмитаж?
0: Да, у меня были особенные причины. Да, вас интересует... Вас интересует сама красота или вот просто представление об этой красоте?
3: Ну, здесь, честно говоря, просто отдыхаюсь.
0: А каким образом?
3: А таким, вы знаете, сегодня мы с Олегом Константиновичем пришли сюда.
0: Это запах формалина.
1: Олег, это запах формалина.
3: Мы включили картину, замечательную картину. Идем, идем.
0: Это наши люди. Здесь запах.
3: Маркиз. Рождение Иоанна.

Я Буран. Сообщаю о проведении режима ориентации номер один. В 16:20:49 включили РО.